Тирпебис пештагас Зизвалуя гадашлиби Мимгородес надас Гапуредес савсем тваре Варсплавебис витас Герцецвари дамацвидес